0: Место брой 9. Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Зейна и Жанан, то место брой 8.
0: На 7-й позиции Madonna и Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Шесто место DJ Goya, Jason Derulo и Melody Mi Chico.
0: The Boss и Magnetic на 5-й позиции.
1: Четвърто место Topic и Becky G, Sorry Papi.